Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россия контактирует с другими странами по поводу возможного импорта топлива, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Из каких стран могут организовать поставки, Песков не уточнил, передает Интерфакс. По его словам, вице-премьер Александр Новак в ручном режиме контролирует меры по стабилизации топливного рынка. Работает специальная правительственная группа под руководством Новака. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николопавловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижний Сергей, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Около 100 тысяч рублей в месяц требуется свердловской семье на содержание ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Уральского экономического университета. Опрос проводили в 2023 году. Результаты стали известны только сейчас, пишет Федерал Пресс. Так, почти каждый пятый ответивший считает, что для рождения ребенка необходим ежемесячный дополнительный доход свыше 100 тысяч рублей. В сумму от 50 до 100 тысяч в месяц оценили рождение и содержание ребенка более 40% респондентов. Трети опрошенных на ребенка хватило бы от 20 до 50 тысяч рублей, сообщает агентство ИАН. Фильм «Супергерл» выйдет в России 2 июля. На сайтах российских кинотеатров уже появились анонсы неофициальных показов, сообщает Чемпионат.ком. Ранее СМИ писали, что российские киносети получили письма от компании Warner Brothers с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Но, судя по всему, российские кинотеатры решили проигнорировать это предупреждение. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в среду, 1 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:11 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы встречаем новый день. Сегодня уже середина рабочей недели, а еще начинается вторая половина года. Всех поздравляю с этим событием. Нужно ловить каждый момент этого лета и стараться проводить его в компании самых близких и любимых людей. Желаю, чтобы такая возможность у вас была почаще. Ну, а мы начинаем приветствовать этот день музыкально и весело. Впереди у нас гороскоп. Буквально через несколько минут он прозвучит на радио «Лето». А я желаю вам прекрасного пробуждения.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете радио «Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 1 июля. Овны. Мелочи, безусловно, требуют внимания, но не позволяйте им отвлекать вас от главного. Вы справитесь со всем, если сохраните фокус. Тельцы. Вдохновение придет неожиданно. Не откладывайте новые идеи, даже если они кажутся сложными или странными. Ловите момент, чтобы довести их до ума. Близнецы. День получения пользы от совместных действий. Смело вступайте в союзы, команды, коллаборации. Это принесет успех. Раки. День будет успешным, но раньше времени расслабляться не нужно. Просто работайте в свою силу и делайте, что должно. Львы. Не стоит рассчитывать на быстрый успех. Подходите к делам основательно и не гонитесь за сиюминутным результатом. При такой тактике выиграете больше. Девы. Вам нужно отвлечься от обыденных и привычных задач. Позвольте себе эксперименты и творческую свободу. Весы. Впереди непростой проект. Но у вас все получится. Главное – начать. Скорпионы. Сегодня вы излучаете победную энергию. Дела будут удаваться, а конкуренты будут с вами считаться. Стрельцы. Редкий случай, когда вас никто не будет дергать. Посвятите день себе и своим мыслям. Козероги. Сегодня мир будет казаться шире и интереснее. Используйте день для получения новых знаний, генерации идей или составления планов. Водолеи. Не бойтесь показывать окружающим свои успехи и достижения. Они достойны восхищения. Рыбы. Не занимайтесь задачами, к которым не лежит душа. Отложите их на время и сосредоточьтесь на знакомом и приятном. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 1 июля.
1: Вы слушаете радио «Лето».

каждый.

0: 7:31 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Мы продолжаем встречать этот день в позитивном настроении, отличной солнечной погодой. Если прямо сейчас вы добираетесь до работы и думаете, зачем мне это все надо, вот бы поменять свою жизнь, то специально для вас буквально через несколько минут я расскажу, какую вакансию выставили в Китае для тех, кому надоело сидеть в офисе, но при этом нужно превратиться в медведя. Более подробно совсем скоро на радио «Лето».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:41. Всем доброе утро. Меня зовут Романа. Как обычно, просыпаемся под любимую музыку на радио «Лето» и встречаем новый день. Желаю всем легкого и веселого настроения. Вот вам забавная новость для его поднятия. В зоопарке Лохэ в провинции Хэнань в Китае объявили вакансию на должность человека-медведя. В обязанности сотрудника входят прогулки по вольеру в костюме медведя и развлечения посетителей. Разговаривать на работе запрещено, можно только издавать звуки, похожие на рев зверя. И с радостью принимать любые угощения от туристов. Медвежий график предполагает ежедневные смены по 6 часов и 4 выходных в месяц. А зарплата составляет в пересчете на наши деньги почти 110 тысяч рублей в месяц. В объявлении говорится, что эта работа самая свободная в зоопарке. Можно валяться, мечтать, прыгать, танцевать, лазать по деревьям и даже ловить рыбу. Принцип простой. Чем нелепее и абсурднее поведение, тем популярнее будет медведь среди посетителей. Тем работникам, кто прославится в соцсетях, обещают дополнительное вознаграждение помимо базовой зарплаты. Вот такая работа мечты с премиальными медвежьими, можно сказать. Неудивительно, что вакансия вызвала ажиотаж, хотя на самом деле не так-то просто скакать по жаре в костюме медведя. Так что в каком-то смысле это супергеройская профессия – человек-медведь. Так хочется спросить, как дела в офисе, друзья? Все
1: включено, Радио «Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urfootballfest.ekaterinburg. Ну плюс АО, ФК, Урал, ОГРН, 103-660-399-8023. Юридический адрес, город Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни...

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Ежедневные совещания по стабилизации ситуации на топливном рынке проводит российское правительство. Обсуждается комплекс мер. Одна из таких мер – импорт нефтепродуктов. Россия готова импортировать, если будут предложены приемлемые цены, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В Горно-Уральском округе ввели режим ЧС из-за дождевого паводка. На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. В селе Николопавловское подтоплено более 1000 земельных участков. Также подтоплено 15 участков в селе Бродово, 8 в деревне Шумиха. Есть подтопление в коллективных садах. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка. Подтопление из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках, селах. Затопило 7 низководных мостов, 1 участок автодороги. Было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижний Сергей, наиболее пострадавшим от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации, пишет «Коммерсант». Ситуация после аномальных дождей в Свердловской области стабилизируется, вода уходит, экстренные службы устраняют последствия. Второго такого дождевого паводка, судя по прогнозам синоптиков, не ожидается, сообщает Департамент информполитики. Новую поликлинику откроют на Визе в начале следующего года. Как рассказала в эфире ОТВ министра здравоохранения Татьяна Савинова, двухэтажное здание строят в районе улиц Крауля-Лоцмановых. К поликлинике прикрепят 32 тысячи пациентов. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». Носить сандалии с носками стало модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Доллар на среду 78.27, евро 89.27.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 1 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.

0: 8:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и я снова приветствую вас в это прекрасное утро. Сегодня перешагнули во вторую половину полугодия. И, конечно, встречаем второй летний месяц, 1 июля на календаре. Это значит, что пора вступать в этот летний сезон уже всеми силами, чтобы не упустить чего-то важного или яркого. Для вас всегда яркие и самые жаркие хиты, как всегда, на радио «Лето». Также порадуем вас подарками в этом часе. В игре «Не шведский стол» ближе к концу часа разыграем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну а буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня. Всем доброе утро! Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начинаем, как всегда, с позитива. 1 июля – Международный день шутки. И это не шутка. Помимо 1 апреля в календаре есть немало юмористических поводов. Только сегодня не обязательно устраивать розыгрыши. Достаточно просто рассмешить окружающих хорошей шуткой или анекдотом. Смех, как известно, продлевает жизнь. Так что давайте дарить друг другу улыбки и поводы для веселья. Самый логичный повод на сегодня – день второй половины года. Отмечаем своеобразный экватор и подводим промежуточные итоги. Хотя итогами лучше заниматься где-нибудь в декабре, а сейчас просто наслаждаться этим летом. Вот и летний повод – есть день изобретения солнцезащитных очков. Солнышко как раз радует нас прямо сейчас на улицах Екатеринбурга. Погода налаживается. Про солнцезащитные очки, кстати говоря, расскажу подробнее в рубрике «Три в одном», которая проходит у нас в 10:40. Еще один летний солнечный повод, при этом очень музыкальный – Международный день регги. Этот стиль родом с Ямайки давно стал синонимом легкого и расслабленного отношения к жизни. Сегодня никуда не торопимся, делаем паузы, чтобы расслабиться, и зажигаем под любимые треки Боба Марли. 1 июля также отмечается Международный день куриных крылышек. Теперь вы знаете, что заказать на обед или ужин. Профессиональный праздник сегодня у режиссеров и реставраторов. Поздравляем представителей этих творческих профессий. Можно сказать, одни картины создают, а другие их восстанавливают. Еще один праздник с профессиональным уклоном – день заплетальщиков. То есть тех, кто умеет превращать пряди волос в настоящие произведения искусства. От простых косичек до причудливых плетеных узоров. Ну а вплести в свою речь необычное выражение и украсть ее редкими словами поможет Катя Савельева. Совсем скоро послушаем ее рубрику «Слово дня».
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «апломб». Знакомое слово, да? Давайте разберемся в его корнях, что бы оно значило. «Апломб» – это когда человек говорит так, будто истина уже пришла, села рядом и попросила больше вообще никого, кроме него, не слушать. Синонимы этого слова – спесь, гонор или чванство. Вам о чем-то говорят? Но у слова есть еще и красивая биография. Оно пришло из французского, где «апломб» значит «отвесно» или «устойчиво». В балете, между прочим, «апломб» — это умение держать равновесие, осанку и тело в сложной позе. То есть там это практически искусство. Но потом слово вышло из танцевального зала в обычную жизнь и стало означать уже не устойчивость, а самоуверенность с легким, знаете ли, перегибом. Ну что, берете «апломб» в свой лексикон? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять свои речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем очень вкусный подарок. Это сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Чтобы его получить, вам необходимо прямо сейчас взять в руки телефон и набрать номер 23 90 98 и 9. Дозвониться до нас первым и ответить всего на один околокулинарный вопрос, который я задам. Отвечайте верно, получайте себе подарок от «Радио Лето». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас жду счастливчика этого дня. Звоните, удачи!
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну а прямо сейчас игра «Не шведский стол» на радио «Лето». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Анастасия.
0: Анастасия, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Поздравляю вас с тем, что вы первое это сделали. Расскажите, как ваше настроение, как утро проходит?
1: Ой, настроение хорошее. Первый день июля, дождя нет, это уже радует.
0: Солнечная погода действительно поднимает настроение. Я сегодня хотела поговорить на такую тему, которая даже не летнее блюдо, а еще даже начиная с мая мы говорим о шашлыках всевозможных. Вот расскажите, что у вас любимого есть? Может, или люля-кебаб, или...
1: Я люблю, да, люля-кебаб из курицы и кабачки.
0: Вот, даже подсказывать мне не пришлось, потому что я действительно думала, как-то овощи у нас обычно обходят стороной, или там шампиньоны.
1: Я очень люблю, да.
0: Я вот вас, кстати говоря, поддерживаю, всем любителям кабачков. Сейчас, во-первых, слюноотделение такое пошло по городу. Как бы влажность не вызвать, потому что после дождей нужно, наоборот, подсохнуть. Тогда переходим к вопросу, он тоже будет связан с шашлыками. Сегодня день куриных крылышек и вопрос, соответственно, о них. В некоторых ресторанах крылышки подают с очень острым соусом. Поэтому с посетителей требуют что? И варианты ответа. Первое – это прописку. Блюдо разрешено есть только местным и подготовленным. Либо расписку об отказе от претензий, либо подписку на новости ресторана.
1: Расписку от претензий, наверное.
0: Совершенно верно. Действительно, любители острых ощущений подписывают бумагу о том, что осознанно все риски берут на себя. Как вы, кстати, любите острые ощущения
1: нет,
0: и соусы?
1: Нет, совсем не могу такое.
0: Вы не любите, а нет, они приносят вам победу, и вы получаете подарок от радио «Лето».
1: Ой, спасибо большое.
0: Анастасия, можете передать приветы?
1: Я передаю всему городу Екатеринбургу огромный привет. Всем желаю хорошего настроения, прекрасного дня. Вот, чтобы остаток лета тоже прошел на позитиве, несмотря на обильные осадки.
0: Ну и
1: вот.
0: Чтобы солнечная погода, наверное, да, подольше задержалась, да, хотя бы сегодня.
1: Да. А то скоро вот.
0: Вот, всем, кто в отпуске, тоже большой привет. Анастасия, мы еще раз поздравляем с победой. Вы получаете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Спасибо, Роман, огромное.
0: Ну а для остальных напомню, что игра «Не шведский стол» продолжится уже завтра. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Мировые цены на нефть по итогам второго квартала этого года показали самое сильное падение со времен пандемии, сообщает Bloomberg. По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent за квартал подешевели на 38,5%. WTI на 31,5%. Последний раз подобное было в 2020 году, когда нефть подешевела на 66%. Одной из причин резкого снижения цен стало открытие Ормузского пролива, считают эксперты. Более 80 жилых домов и почти 600 приусадебных участков пострадали от обильных осадков в ряде населенных пунктов Свердловской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. Подтопления зафиксированы в Нижнесергинском муниципальном районе, Первоуральском муниципальном и Горноуральском городском округе, а также в Нижнем Тагиле. На пострадавших территориях экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. К работам привлечены более 100 человек и 25 единиц техники, пишет «Коммерсант». Власти Екатеринбурга запланировали масштабное обновление вагонов метро. До 2035 года будет закуплено 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, опубликованной мэрией. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год с 2028 года. Помимо этого, в планах у городских властей продолжить обновление других видов общественного транспорта. Планируется продолжить замену трамвая вагонов, автобусов и троллейбусов. Большая сцена театра «Мускомедии» в Екатеринбурге закрылась на ремонт. С сентября постановки можно будет увидеть в ДК «Железнодорожников» и Дворце народного творчества, сообщили в пресс-службе театра. Переезд труппы намечен на завтра, его решили превратить в спектакль. В 11:30 на новые площадки отправятся «Капитан Грей» из «Алых парусов» Екатерина Великая, «Кошка» из одноименного мюзикла «Император Николай I» из «Декабристов», «Буратино» с «Золотым ключиком». Сопровождать их будут собака-муха, черный кот, голуби, партнеры актеров по сцене. Во дворе «Мускомедии» пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом. Ремонт театра продолжится больше года, сообщает Уралинформбюро. В России могут ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа планируется направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. Доллар 78.27, евро 89.27.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня, в среду, 1 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 21, плюс 23 градуса.
3: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: 9:11 в Екатеринбурге. С вами снова Романа. Я желаю вам прекрасного пробуждения и доброго утра. Сегодня 1 июля. Давайте отмечать этот праздник середины года. Надеюсь, за эти полгода вы многое успели. Сегодня можно подвести небольшие итоги, ну и, конечно, запланировать много интересного на оставшиеся 6 месяцев до наступления Нового года и все воплотить в жизнь. Я желаю вам прекрасного настроения. Буквально через несколько минут мы услышим гороскоп на сегодня и узнаем, что же этот день принесет всем знакам зодиака.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, среду, 1 июля. Овны. Мелочи, безусловно, требуют внимания, но не позволяйте им отвлекать вас от главного. Вы справитесь со всем, если сохраните фокус. Тельцы. Вдохновение придет неожиданно. Не откладывайте новые идеи, даже если они кажутся сложными или странными. Ловите момент, чтобы довести их до ума. Близнецы. День получения пользы от совместных действий. Смело вступайте в союзы, команды, коллаборации. Это принесет успех. Раки. День будет успешным, но раньше времени расслабляться не нужно. Просто работайте в свою силу и делайте, что должно. Львы. Не стоит рассчитывать на быстрый успех. Подходите к делам основательно и не гонитесь за сиюминутным результатом. При такой тактике выиграете больше. Девы. Вам нужно отвлечься от обыденных и привычных задач. Позвольте себе эксперименты и творческую свободу. Весы. Впереди непростой проект. Но у вас все получится. Главное – начать. Скорпионы. Сегодня вы излучаете победную энергию. Дела будут удаваться, а конкуренты будут с вами считаться. Стрельцы. Редкий случай, когда вас никто не будет дергать. Посвятите день себе и своим мыслям. Козероги. Сегодня мир будет казаться шире и интереснее. Используйте день для получения новых знаний, генерации идей или составления планов. Водолеи. Не бойтесь показывать окружающим свои успехи и достижения. Они достойны восхищения. Рыбы. Не занимайтесь задачами, к которым не лежит душа. Отложите их на время и сосредоточьтесь на знакомом и приятном. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, среду, 1 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: inženerpro.ru.
1: ООО «Иншпро», город Березовский, УГРН 115-665-872-76. Срок акции до конца года.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
5: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах и проведении, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке и получения на сайте uralfutbolfest.ru. Екатеринбург. 0+. АО ФК «Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
6: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Кажется, самый недооцененный продукт лета – это обычный листовой салат. Мы часто выбираем его по принципу «этот красивый». А оказывается, есть еще и принцип «этот полезнее». Если коротко, чем темнее листья, тем больше в них пользы. Романа, руккола, шпинат или кейл –

0: достаточно богаче витаминами А, С, К, фолиевой кислотой и минералами, чем светлый айсберг, например. Айсберг тоже хороший, особенно если вы любите его за хруст. Но скорее про свежесть, чем про витаминный рекорд. И еще один маленький секрет. Если просто съесть тарелку зелени, это, конечно, хорошо. Но если добавить немного оливкового масла, авокадо или горсть орехов, организм гораздо лучше усвоит жирорастворимые витамины и антиоксиданты. Так что заправка – это не только про вкус, но и про пользу. И еще одно правило, которое мне очень нравится. Хороший салат – это не наказание за вчерашний десерт. Добавьте к листьям курицу, рыбу, яйцо, сыр, фасоль или нут, и получится полноценный обед, после которого не захочется через час искать печенье. Не знаю, как вам, а мне летом вообще сложно пройти мимо свежей зелени. Пусть в вашей тарелке сегодня будет чуть больше цвета, и чем больше оттенков зеленого, тем лучше. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
1: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Доброе утро, Екатеринбург. С вами Романа. Заряжаемся бодростью и сохраняем позитивное настроение на весь день. Ну а бодрости добавит вот такое спортивное наблюдение. Открыла недавно бадминтонный сезон и жду выходных, чтобы снова теперь поиграть. Оказалось, это еще и очень полезный вид спорта. Он способствует долголетию. Ну а для меня это еще и ностальгия. В детстве, конечно же, очень часто играли с друзьями в деревне. Датские ученые говорят, что ракеточные виды спорта, то есть теннис, падл и сквош, тоже включаем в список, полезны для сердца и снижают риск многих опасных заболеваний. Это подтвердило крупное исследование, в котором участвовало более 80 тысяч человек. Основная причина – комбинация разных видов нагрузок. Играя в бадминтон, вы постоянно в движении, совершаете короткие интенсивные рывки, меняете направление и должны быстро реагировать на действия соперника. Все это одновременно тренирует сердце, выносливость, координацию и скорость реакции. Еще одно объяснение – социальная составляющая. Теннис и бадминтон предполагают постоянное общение и взаимодействие с другими людьми, что тоже сказывается на настроении и состоянии. Ну и несомненный плюс в том, что бадминтон – доступная игра. Взяли ракетки, валанчик и вперед! Всем желаю летнего и спортивного настроения!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Центробанк России ввел новый порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО. Благодаря этому выплаты могут вырасти на 10%. Нововведения вступают в силу с 11 июля. Теперь при определении цены запчасти не будут учитываться аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Средняя стоимость расходников будет рассчитываться без учета скидок. Кроме того, страховщики станут полностью включать в стоимость ремонта по ОСАГО затраты на одноразовые детали. Сейчас на них действует лимит в 2% от цены заменяемых запчастей. В реках Северка и Решетка вода пошла на спад. Напомню, 29 июня после аномального дождя вода в реках поднялась выше критического уровня. Из-за этого были подтоплены 96 участков по примыкающей к реке улице. Специалисты обходят места подтопления и откачивают воду. Также размыло дорогу в сторону улицы Стрелочников. Как сообщил глава железнодорожного района Виталий Першин, после снижения уровня воды подрядчик приступит к восстановлению дороги. В Екатеринбурге вырубят старые деревья на проспекте Космонавтов. Требуется провести обрезку веток, убрать растительность, которая загораживает дорожные знаки, и снести аварийно опасные деревья. На госзакупках мэрия объявила два конкурса на общую сумму в 8 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить работу до конца года. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлински, осужденного по ряду тяжких уголовных статей в Екатеринбурге, в ближайшее время собираются обменять на россиян, которых арестовали и осудили в Баку. По словам источника портала Е1, это может произойти уже в августе, и вместе с ним под обмен попадет его сын. Сам Шахин Шихлински с оптимизмом смотрит на ситуацию. Он уверен, что станет участником обмена, отметил другой источник, близкий к бывшему лидеру диаспоры. В конце июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия планирует обсудить вопрос обмена на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве, пишет Е1. Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Заявку рассмотрят на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Китае. Оно пройдет с 30 ноября по 5 декабря, пишет РБК. При этом в Греции говорят, что сладости из меда, орехов и тонкого теста появились в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. В стране это блюдо подается в ресторанах под названием «Греческая пахлава». С помощью ЮНЕСКО в Турции и Азербайджане хотят закрепить этот десерт за собой. Доллар 78.27, евро 89.27.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в среду, 1 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, и днем плюс 21, плюс 23 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Доброе утро, Екатеринбург. Меня зовут Романа, и как всегда, мы встречаем середину рабочей недели, а еще первый день июля. Пускай он будет более жарким, чем июнь, и более сухим. Хочется уже действительно немного пожариться, как говорится, на солнышке. Но если вдруг погода будет подводить, вы знаете, что всегда тепло на 98,9 FM. Мы ждем вас самыми жаркими хитами круглосуточно и круглый год. Пусть этот день пройдет жарко в эмоциональном плане, но только с позитивными новостями и приключениями.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Инженер-про.ру.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа, мы продолжаем приветствовать 1 июля, сегодня день солнцезащитных очков. Это не просто модный аксессуар, а важная защита для наших глаз. Однако выбрать действительно качественные и подходящие очки бывает непросто. На что стоит обратить внимание при покупке, а на чем можно сэкономить? Расскажу буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем, как выбрать солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки рекомендованы абсолютно всем, вне зависимости от возраста, пола или наличия проблем со зрением. На что же нужно обратить внимание? Первое – это категория светопропускания. Она обозначается буквами КАТ, например, КАТ-1 или КАТ-2. Для большинства ситуаций подходит категория светопропускания под номером 3. Всего их 4. Она обеспечивает надежную защиту глаз и комфорт в повседневной жизни. Второй – это цвет стекла. Цвет и степень затемнения линз влияют не только на внешний вид, но и на восприятие контраста глубины и цвета передачи. Итак, серые и черные нейтральные и подходят для яркого солнца. Коричневые усиливают контрастность, и изображение сквозь такие очки выглядит более ярким. Зеленые подходят для средней освещенности. Желтые и оранжевые лучше всего использовать в пасмурную погоду, ну а розовые и красные делают картинку насыщенней, но в значительной степени могут напрягать глаза. Поэтому рекомендуются лишь в качестве аксессуара. Итого, в городе актуальнее всего серые или коричневые линзы, а для активного отдыха и спорта отлично подойдут желтые и оранжевые. Материал линз. Традиционно линзы для солнцезащитных очков делают из стекла или пластика, то есть полимера. Полимерные линзы в разы легче стеклянных и при падении не разобьются на осколки, травмируя глаза. При этом стеклянные обладают большей устойчивостью к царапинам. Таким образом, материал лучше выбрать, исходя из ваших предпочтений. Берегите свои глаза от ультрафиолетового излучения. Обязательно приобретите себе солнцезащитные очки, исходя из этих советов, которые сегодня мы узнали в рубрике «Три в одном». Ну а уже завтра я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Ну что ж, Екатеринбург, пришло время прощаться, но совсем ненадолго. Я вернусь, как всегда, завтра в 7 часов утра. Ну а далее компанию вам составит Катя Савельева. Прошу любить и жаловать. Пусть этот день принесет массу ярких положительных впечатлений. И давайте создавать летнее настроение для себя, независимо от погоды за окном.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Мировые цены на нефть по итогам второго квартала этого года показали самое сильное падение со времен пандемии, сообщает Bloomberg. По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent за квартал подешевели на 38,5%, WTI на 31,5%. Одной из причин резкого снижения цен стало открытие Ормузского пролива, считают эксперты. Более 80 жилых домов и почти 600 приусадебных участков пострадали от обильных осадков в ряде населенных пунктов Свердловской области. Об этом сообщили в региональном МЧС. Подтопления зафиксированы в Нижнесергинском муниципальном районе, Первоуральском муниципальном и Горноуральском городском округе, а также в Нижнем Тагиле. На пострадавших территориях экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. К работам привлечены более 100 человек и 25 единиц техники, пишет «Коммерсант». Временные ограничения введены из-за подтопления дорог в ряде районов Свердловской области. Как сообщают в облгаи, в Артемовском ограничено движение на мосту через реку Бобровка в селе Покровское. В Березовском подтопление на подъездной дороге к поселку Ключевск. В Кушве перекрыт участок дороги Верхняя Тура, Красноуральск на 3-м километре. Объезд через поселок Валерьяновск. В Нижних Сергах ограничено движение на 19-м километре дороги Нижние Серги Михайловск. Карти. В Первоуральске ограничения введены на нескольких участках. На дороге в селе Битимка, на трассе Первоуральск-Ривда, а также перекрыто движение в поселке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка, пишет Е1. Фестиваль банной культуры «Уральские богатыри» и чемпионат по банному мастерству пройдет в Екатеринбурге 5 июля. На мероприятие соберутся лучшие банщики, парильщики, массажисты, строители оборудования для бани, производители банных аксессуаров, атрибутики и мастера народного творчества. Об этом областной газете рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по грамотной бане, ярмарка, культурно-развлекательная программа и гостевая банная практика, пишет газета. Россия вошла в тройку самых быстро богатеющих стран мира. Заняла второе место по темпам роста благосостояния граждан. Эти данные содержатся в отчете UBS о мировом богатстве. С 2020 по 2025 год богатство на одного россиянина увеличилось на 37%. Лидером рейтинга стала Южная Корея с показателем 55%, тройку замкнула Хорватия 29%. Аналитические данные приводит агентство РИА Новости. Под богатством и благосостоянием в отчете понимается сумма финансовых и реальных активов за вычетом всех долгов. Доллар 78.27, евро 89.27.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 со знаком «плюс», а днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

правда, вот с этим не поспоришь. Замедлите, ребята, время, потому что, ну как так получилось, что на календаре уже первый день второго месяца лета, когда оно успело так быстро из июня превратиться в июль. Меня зовут Катя Савельева, я приветствую вас на радио «Лето», где тепло абсолютно круглый год. И до 8 вечера мы сегодня будем вместе. Скоро в рубрике «Слово дня» разберемся с тем, что ж такое апломб, почему это слово пришло к нам из балета. А сегодня, ну, редко кто делает комплимент, используя это слово. А послушаем накануне мы с вами «Шаде» от Мота и компании «Славу» и Диму Билана с самыми яркими, самыми любимыми нашими хитами.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «апломб». Знакомое слово, да? Давайте разберемся в его корнях, что бы оно значило. «Апломб» – это когда человек говорит так, будто истина уже пришла, села рядом и попросила больше вообще никого, кроме

же простой парень, как и Юра Шатунов, только что исполнил его песню под названием «Розовый вечер». Это был Амирчик, и да, когда-то он записывал каверы на телефон, а теперь его слушают далеко за пределами одной страны. Вот так иногда музыка и работает, берет знакомую песню и снова делает ее живой. А мы с вами, друзья, плавно приближаемся не к вечеру, а к полудню и слушаем дальше 20 минут без перерывов на рекламу, разговоры самых ярких, самых любимых наших хитов. Выбирать чудо будем с Нюшей, Владимир Пресняков, и его «Все нормально», как мантра звучит. Ну а еще группа «Рефлекс» и «А-студио» у нас. Оставайтесь на самой солнечной стороне жизни. Слушайте радио.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности введен сегодня утром в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в мессенджере «Макс». Мобильный интернет на территории региона может быть ограничен. Глава области напомнил, что во время действия режима опасности БПЛА нельзя подбирать и перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или сведения о беспилотниках. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, написал губернатор. Мошенники продолжают обманывать подростков. Одна из схем связана с летними подработками. Аферисты приглашают школьников на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение. Об этом рассказали в общественной палате. У соискателей обычно нет денег, и им предлагают оформить кредит. Ежегодный фестиваль «Царские дни» пройдет в Екатеринбурге с 11 по 21 июля. В программу, как обычно, войдут богослужения, масштабный крестный ход, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Центральным событием по традиции станет ночная божественная литургия, после которой состоится «Царский крестный ход» в ночь с 16 на 17 июля от храма на Крови до Ганиной ямы. В связи с этим в городе будут ограничивать движение транспорта и средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». Июнь 2026 года в Екатеринбурге продолжает бить рекорды. Ранее сообщалось, что нынешний июнь стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Выпало 3 месячных нормы осадков. Кроме того, выяснилось, что июнь 2026 побил рекорд 1921 года по минимальной температуре. Она оказалась самой высокой. В течение прошлого месяца температура воздуха на городской метеостанции не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. И это лишь второй случай за всю историю наблюдений, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Впервые подобное отмечалось в 1921 году, когда июньский минимум составил плюс 10,4 градуса. На Землю надвигается магнитная буря. С воскресенья на Солнце росла вспышечная активность. Была зафиксирована большая группа пятен, которую можно увидеть даже простым глазом. Специалисты говорили о мощных вспышках и предупреждали, что это будет иметь последствия для Земли. Сегодня в первой половине дня ожидается буря уровня G1. В остальное время суток магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Однако уже 2 июля ситуация начнет постепенно стабилизироваться, а к 3 числу ожидается полное затишье, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Доллар сегодня 78.27, евро 89.27.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

начинаем слушать вместе яркие любимые наши хиты сегодня весь день до 8 вечера. Мы в одной компании, и если у вас как раз сейчас время обеда и на столе уже ждет салат, вот я вам расскажу, почему темные листья в нем считаются полезнее светлых и как приготовить такой салат, который будет не только вкусным, но и действительно насытит. А пока приятного аппетита, легкого рабочего дня, и пусть сегодня найдется хотя бы несколько минут, которые вы посвятите только себе. Слушать дальше Сергея Лазарева, Максима, а еще с нами будет Ирина Дубцова и группа «Добро».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Кажется, самый недооцененный продукт лета – это обычный листовой салат. Мы часто выбираем его по принципу «этот красивый». А оказывается, есть еще и принцип «этот полезнее». Если коротко, чем темнее листья, тем больше в них пользы. Романа, руккола, шпинат или кейл обычно богаче витаминами А, С, К, фолий. Фолиевой кислотой и минералами, чем светлый айсберг, например. Айсберг тоже хороший, особенно если вы любите его за хруст. Но он скорее про свежесть, чем про витаминный рекорд. И еще один маленький секрет. Если просто съесть тарелку зелени, это, конечно, хорошо. Но если добавить немного оливкового масла, авокадо или горсть орехов, организм гораздо лучше усвоит жирорастворимые витамины и антиоксиданты. Так что заправка – это не только про вкус, но и про пользу. И еще одно правило, которое мне очень нравится – хороший салат – это не наказание за вчерашний десерт. Добавьте к листьям курицу, рыбу, яйцо, сыр, фасоль или нут, и получится полноценный обед, после которого не захочется через час искать печенье.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: Обои внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем, женой.

рассвета на радио лето, ну как тут не сказать. Пока где-то плавятся асфальты и светофоры от изнуряющей жары, у нас вот этот режим мобильной осадки, и вот невозможно, как хочется, найти тот самый пульт, открыть настройки и добавить, ну хотя бы градусов 5. Но, к сожалению, у меня здесь в эфирной студии радио лето только пульт от кондиционера. Поэтому меняем не погоду, а настроение. Слушаем дальше 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. И только для вас в нашем эфире, где бы вы ни были. Слушают многие через интернет на radioletofm.ru. Наши яркие любимые хиты группы «Градусы», «Отпетые мошенники», «Винтаж» и «Ани Лорак» прямо по курсу.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. К утру 1 июля в Свердловской области увеличилось число объектов, затопленных в результате проливных дождей. Как сообщили в МЧС, всего в области затоплено 265 жилых домов, не считая садовых. 3819 приусадебных участков, в том числе более 2000 садовых участков. 7 низководных мостов. Ограничено движение на нескольких автодорогах. Больше всего пострадали Горноуральский округ, Первоуральск, Нижнесергинский район, Нижний Тагил, а также Кушва, Березовский, Екатеринбург и Староуткинск. Критической точкой стал день 29 июня, когда за сутки местами по области выпала месячная норма осадков, сообщает «Новый день». В Свердловской области 1 июля впервые отмечают День ветеранов боевых действий. Губернатор Денис Паслер и полпред президента Артем Жога поздравили свердловчан с этим праздником. Губернатор в своем обращении заявил, что мы с глубоким уважением и благодарностью относимся ко всем, кто прошел испытания огнем в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии, в других районах вооруженных конфликтов, кто сегодня защищает интересы Родины в ходе СВО. Слова губернатора приводит Департамент информполитики. Полпред в своем поздравлении отметил, что русские воины всегда готовы встать на защиту Родины. Так было в годы Великой Отечественной войны, так происходит и сегодня. Цитирует полпреда информагентство. В Екатеринбурге судят директора фирмы за контрабанду леса более чем на 21 миллион рублей. На скамье подсудимых Алена Бочинина. По версии следствия, с ноября 23 по май 24 руководительница организации незаконно переместила через таможню почти 2000 кубометров хвойной древесины. Для прохождения таможни Бочинина, как полагает следствие, обеспечила подачу декларации и сопроводительных документов с заведомо ложными сведениями о происхождении леса. На заседании 30 июня огласили обвинительное заключение. Следующее слушание назначили на 6 июля, пишет «Комсомольская правда». В России с 1 июля вступило в силу правило об обмене между банками идентификационными номерами налогоплательщиков при проведении переводов физических и юридических лиц через систему быстрых платежей. Предполагается, что такая мера станет еще одним инструментом для борьбы с мошенничеством, пишет ТАСС. Лионель Месси установил антирекорд на чемпионате мира этого года. Футболист сборной Аргентины пробежал меньше всех среди 618 полевых игроков, сыгравших не менее 90 минут на групповом этапе, передает портал Sport24. В среднем за матч Месси пробегал 8 километров 100 метров. При этом по забитым голам в списке бомбардиров текущего чемпионата мира Месси делит первое место с французом Килианом Мбаппе, забив 6 мячей. Доллар 78.27, евро 89.27.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 со знаком «плюс», а днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама.
3: Новое-новое, это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

правда, в песне спета, но на смену этому дуэту приходит новая группа «Бис» уже через несколько секунд на радио «Лето». Друзья, всем еще раз горячий привет. Меня зовут Катя Савельева. Если рядом нет приемника, я напомню, мы всегда рядом в умных колонках. Просто попросите включить нашу радиостанцию, и пусть хорошая музыка сопровождает вас не только в машине, но и дома, в офисе, вообще где угодно и в отпуске. Само собой, тоже легкого дня, приятного аппетита, и пусть вторая половина этой среды окажется проще и приятнее, чем первая.

слушаю «Елку» и думаю, что 1 июля – это хороший день, чтобы не начинать жизнь заново, а просто продолжить ее, ну, может быть, чуть счастливее, чем вчера. Иногда для этого достаточно одного решения или звонка, или даже песни, которая нас, ну, здорово вдохновляет. Как сказал Конфуций, неважно, как медленно ты идешь, главное – не останавливайся. Дальше у нас 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Слушаем вместе Нюшу, Григория Лепса, группа «Рефлекс», а еще у нас здесь «Карма», которая так полюбилась многим, Егор Крид и Артем.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. В России упростили выплату больничных и пособий. С сегодняшнего дня социальный фонд переходит на новый порядок расчета ряда социальных выплат. Новый механизм предусматривает беззаявительный расчет выплат на основании сведений, содержащихся в индивидуальных лицевых счетах россиян. То есть больничные, пособия по беременности, родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, материнский капитал будут назначаться автоматически. Ранее, после наступления страхового случая, соцфонд запрашивал необходимые сведения у работодателя, передает РИА. С 1 августа в Екатеринбурге изменится схема движения некоторых трамваев и автобусов. Городские власти продолжают работу по оптимизации маршрутов общественного транспорта. Так, трамвай номер 12, который ходит от Дворца спорта до 40-летия ВЛКСМ, будет ходить до Шарташа. 20-й маршрут ЦПКИО «Шарташ» отменят. Маршрут номер 16 «Волгоградская Урфу» направят на конечную «Академика Парина», и на этом маршруте будут ходить 7 новых кастеров. Трамвайный маршрут номер 23 40-летия ВЛКСМ машиностроителей будет сокращен до ВИЗа. А 83-й автобус, который ходит от ЖК «Светлый» до Монтажников, перенаправят на конечную «Уралтехгаз», сообщает Е1. Екатеринбуржцы определились с тем, как будет выглядеть набережная Сети. В мэрии подвели итоги опроса горожан о стиле благоустройства набережной на участке от Декабристов до Белинского. Почти 40% отдали предпочтение природному стилю оформления, более 5% урбанизированному, 55% считают, что стиль должен быть комбинированным. За обустройство велодорожек высказалось 75% горожан, беговой дорожки 81%. Также подавляющее большинство опрошенных высказалось за архитектурную подсветку и озеленение. Напомню, участок набережной Сети ранее победил в голосовании по программе формирования комфортной городской среды. Большая сцена театра музыкальной комедии в Екатеринбурге закрылась на ремонт. С сентября постановки можно будет увидеть в ДКЖ и во Дворце народного творчества, сообщили в пресс-службе театра. Переезд труппы намечен на завтра, и его решили превратить в настоящий спектакль. В 11:30 на новые площадки отправятся капитан Грей из «Алых парусов», Екатерина Великая, император Николай I из «Декабристов», Буратино с «Золотым ключиком» и другие персонажи. Во дворе музкомедии пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом. Ремонт театра продлится более года, сообщает «Уралинформбюро». Носить сандалии с носками стало не просто можно, а очень модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Доллар 78.27, евро 89.27.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Кстати, вы знали, что лав-стория самого Димы Маликова началась больше 34 лет тому назад с фотографии в семейном альбоме у друзей? Вот так запустился невероятный сюжет.

0: Вика Дайнека и Денис Майданов, а еще моя Мишель и ЛСП у нас с вами прямо по курсу. Вы продолжаете слушать яркие любимые наши хиты не только в Екатеринбурге и на нашем сайте radioletofm.ru. И невероятно приятно получать от вас сообщения и весточки из разных уголков света. Поэтому не стесняйтесь, заходите, пишите, где вы нас нашли. И оставайтесь с нами и в умных колонках. Просто скажите «Включи Радио Лето». 1 июля продолжается, и мы продолжаем согреваться музыкой вместе.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urallfootballfest.ekaterinburg. 0 плюс. АО ФК Урал. ОГРН 103-663-99-80-23. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Кстати, на заметку, вы знали, что когда люди по-настоящему близкие, во время общения у них могут становиться похожими ритм дыхания и даже сердечный пульс. Точно, люди становятся в буквальном смысле на одной волне. Я желаю вам, чтобы сегодня рядом с каждым оказался именно такой человек. Ну а пока на ближайшие 20 минут эту роль возьмет музыка. В такт движемся с вами в эту среду. Она продолжается. Впереди у нас 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры ярких, любимых наших хитов. От Сергея Лазарева, группа «Блестящие» и «Руки вверх» у нас скоро.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. В России родители будут уведомлять о банковских операциях их детей. С сегодняшнего дня вступает в силу нововведение, которое защитит несовершеннолетних от интернет-мошенников и лиц, вовлекающих их в незаконную деятельность. Теперь родители и законные представители несовершеннолетних могут получать доступ к выпискам по финансовым счетам и вкладам своих детей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер уточнил, что за последние полтора года в России было одобрено 13 законов, направленных против киберпреступности. Власти Екатеринбурга запланировали масштабное обновление вагонов метро. До 2035 года будет закуплено 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, опубликованной мэрией. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год, начиная с 2028 года. Помимо этого, в планах у мэрии продолжить обновление и других видов общественного транспорта – трамвайных вагонов, автобусов и троллейбусов. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлински, осужденного по тяжким статьям в Екатеринбурге, в ближайшее время собираются обменять на россиян, арестованных и осужденных в Баку. По словам источника Е1, это может произойти уже в августе. Вместе с ним под обмен попадет и его сын. Сам Шахин Шихлински с оптимизмом смотрит на ситуацию. Он уверен, что станет участником обмена, отметил другой источник, близкий к бывшему лидеру диаспоры. В конце июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия планирует обсудить вопрос обмена на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве, пишет Е1. Минувший июнь в Екатеринбурге войдет в историю метеонаблюдений сразу по двум показателям. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, первый месяц лета стал самым теплым за последние 105 лет. Всего второй раз в истории температура воздуха на городской метеостанции в июне не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. Впервые это было зафиксировано в 1921 году. Тогда июньский минимум составил плюс 10,4 градуса. Кроме того, июнь 2026 побил рекорд по осадкам. Выпало почти 3 месячных нормы, или 197 миллиметров. Прошлый рекорд составлял 168 миллиметров и был зафиксирован в 1986 году. В России могут ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа планируется направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. Доллар сегодня 78.27, евро 89.27.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 со знаком «плюс», а днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тысяч.

вами можем потихонечку отпускать заботы этого дня, хотя бы вот по чуть-чуть, по одной буквально, не все сразу, мы же взрослые люди, у нас открыты вкладки и не одна, я уверена. Я желаю каждому из вас доброго 1 июльского дня снова и снова. Синоптики нас обнадеживают, к выходным должно стать теплее, а пока солнце немного занято где-то еще, у нас оно работает 24/7 в наших ярких любимых хитах, в нашей музыке, конечно. Меня зовут Катя Савельева, мы вместе с вами дальше движемся по этой среде и слушаем Иракли, Иванушки Интернешнл, Полины Пух, Five Star Family и Валерия тоже будут, тоже скоро.

0: Бражек.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «апломб». Знакомое слово, да? Давайте разберемся в его корнях, что бы оно значило. «Апломб» – это когда человек говорит так, будто истина уже пришла, села рядом и попросила больше вообще никого, кроме него, не слушать. Синонимы этого слова – спесь, гонор или чванство. Вам о чем-то говорят? Но у слова есть еще и красивая биография. Оно пришло из французского, где «апломб» значит «отвесно» или «устойчиво». В балете, между прочим, «апломб» — это умение держать равновесие, осанку и тело в сложной позе. То есть там это практически искусство. Но потом слово вышло из танцевального зала в обычную жизнь и стало означать уже не устойчивость, а самоуверенность с легким, знаете ли, перегибом. Ну что, берете «апломб» в свой лексикон? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

слушая «Тишину» от Владимира Преснякова, только что был трек на радио «Лето». И если вдруг вам захотелось услышать его вживую, придется немного запастись терпением, потому что большой концерт запланирован только на ноябрь, в нашем городе. А до осени, слава богу, еще далеко, и слушать «Тишину» мы пока с вами не собираемся, да? Впереди у нас 20 минут музыки без рекламы и разговоров. С нами скоро Ева Польна, Зиверт, группа «Сплин» и Мари Крэмбери. Давай не ждать. Хороший повод сделать громче.

звездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. В 5 свердловских муниципалитетах введен режим ЧС из-за паводка. В Екатеринбурге, Горноуральском округе, Кушве, а также в Нижних Сергах и Первоуральске, сообщает МЧС области. Только за минувшие сутки в зону подтопления попали еще почти 190 жилых домов, почти 30 садовых домиков, более 3700 приусадебных участков. Эвакуированы 155 человек. В пунктах размещения находится 9 человек. Остальные пострадавшие от паводка жители переехали к родным и знакомым. Из-за разлива рек ГАИ перекрыла 4 автодороги. От большой земли отрезано 17 поселений. Сегодня вечером синоптики снова обещают дожди. Между тем, в Первоуральске все еще не восстановлено водоснабжение. Третий день продолжаются аварийно-восстановительные работы на насосной станции Верхнее Шайтанское водохранилище, которую затопило 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Работа идет круглосуточно. Питьевую воду по городу разводят цистернами. Инвалиды, маломобильные граждане, многодетные семьи могут сделать заявку на доставку воды до квартиры с помощью волонтеров. Жители призывают с пониманием относиться к ситуации. Автомобилисты Екатеринбурга продолжают выстраиваться в очереди за бензином везде, где он есть, и стоит ниже 70 рублей за литр. Об этом пишет Ядин. Автомобилисты в соцсетях пишут, что исследовали заправки от Малышева до выезда из города на Челябинск. Бензин был только на 2 заправках, машин по 30 на каждой. Если машин нет на заправке, 100% там бензина нет, пишут горожане в соцсетях. Сегодня горожане жалуются, что стоят 4 часа на АЗС на улице Таватуйской. Табло работает, якобы бензин есть, но он не заливается. На частных заправках 95-й бензин стоит выше 90 рублей за литр, 92-й выше 80. Выпускники школ, набравшие по 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из 3 пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года, рассчитана на абонентов моложе 20 лет. По предварительным данным, в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 российских школьников. Еще 76 получили по 300 баллов на ЕГЭ, 8 человек 400, одна девушка в Москве 500 баллов. Американская инди-компания выпустит фильм с Юрой Борисовым о конфликте среди создателей чата GPT. Студия «Неон» купила права на фильм «Луки Гуаданино. Искусственный», сообщает Deadline. Изначально фильм должна была выпустить Amazon Studios, но в середине июня передумала. Отказались от проекта также Warner Brothers, Netflix и Focus. По данным Hollywood Reporter, компании не хотели связываться с фильмом из-за политической тематики. Ну а компания «Неон» за последние 6 лет дважды получила «Оскар» за лучшие фильмы «Анора» и «Паразиты». Официальный доллар 78.27, евро 89 рублей 27 копеек.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Вам тоже кажется, друзья, что аэропорт летом — это вообще отдельная вселенная? Кто-то к морю летит, кто-то встречает родных. Для кого-то привычный фон, а для других — звук отпусков и вот этих чемоданов на колесиках, например.

0: И дальше с нами будет Мод, Нюша, Ирина Дубцова и полезная рубрика «Вкус жизни». Как правильно выбрать салат? Казалось бы, ну что может быть проще? А нюансы, между прочим, есть. Через 10 минут все подробности.
1: Радио Лето. Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйтесь. Со специалистами.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Кажется, самый недооцененный продукт лета – это обычный листовой салат. Мы часто выбираем его по принципу «этот красивый». А оказывается, есть еще и принцип «этот полезнее». Если коротко, чем темнее листья, тем больше в них пользы. Романа, руккола, шпинат или кейл обычно богаче витаминами А, С, К, фолий. Кислотой и минералами, чем светлый айсберг, например. Айсберг тоже хороший, особенно если вы любите его за хруст. Но он скорее про свежесть, чем про витаминный рекорд. И еще один маленький секрет. Если просто съесть тарелку зелени, это, конечно, хорошо. Но если добавить немного оливкового масла, авокадо или горсть орехов, организм гораздо лучше усвоит жирорастворимые витамины и антиоксиданты. Так что заправка – это не только про вкус, но и про пользу. И еще одно правило, которое мне очень нравится. Хороший салат – это не наказание за вчерашний десерт. Добавьте к листьям курицу, рыбу, яйцо, сыр, фасоль или нут, и получится полноценный обед, после которого не захочется через час искать печенье. Не знаю, как вам, а мне летом вообще сложно пройти мимо свежей зелени. Пусть в вашей тарелке сегодня будет чуть больше цвета, и чем больше оттенков зеленого, тем лучше. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

какой-то приятель у меня спросил: «Катя, что ты чувствуешь, когда слышишь песни группы Бис, Катя?» Я говорю: «Ну, наверное, то же самое, что чувствует каждый человек, когда слышит свое имя. Мы знаем, что уже давно доказано, собственное имя для нас – один из самых приятных звуков. А когда еще такая песня, тут вообще сложно не улыбнуться. Я желаю вам отличного дня и настроения. Хочется, чтобы именно вам сегодня позвонил именно тот, и вы этот свой звонок не пропустили, девочки. Ну и мужчинам я желаю того же. Егор Крид и Молли, Хай-Фай и Анна Асти, а еще Стас Пьех. У нас с вами дальше без перерывов на рекламу и разговоры. 20 минут ярких любимых наших хитов на радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый день. В 5 свердловских муниципалитетах введен режим ЧС из-за паводка. В Екатеринбурге, Горноуральском округе, Кушве, а также в Нижних Сергах и Первоуральске, сообщает МЧС области. Только за минувшие сутки в зону подтопления попали еще почти 190 жилых домов, почти 30 садовых домиков, более 3700 приусадебных участков. Эвакуированы 155 человек. В пунктах размещения находится 9 человек. Остальные пострадавшие от паводка жители переехали к родным и знакомым. Из-за разлива рек ГАИ перекрыла 4 автодороги. От большой земли отрезано 17 поселений. Сегодня вечером синоптики снова обещают дожди. Между тем, в Первоуральске все еще не восстановлено водоснабжение. Третий день продолжаются аварийно-восстановительные работы на насосной станции Верхнее Шайтанское водохранилище, которую затопило 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Работа идет круглосуточно. Питьевую воду по городу разводят цистернами. Инвалиды, маломобильные граждане, многодетные семьи могут сделать заявку на доставку воды до квартиры с помощью волонтеров. Жители призывают с пониманием относиться к ситуации. Автомобилисты Екатеринбурга продолжают выстраиваться в очереди за бензином везде, где он есть, и стоит ниже 70 рублей за литр. Об этом пишет Ядин. Автомобилисты в соцсетях пишут, что исследовали заправки от Малышева до выезда из города на Челябинск. Бензин был только на 2 заправках, машин по 30 на каждой. Если машин нет на заправке, 100% там бензина нет, пишут горожане в соцсетях. Сегодня горожане жалуются, что стоят 4 часа на АЗС на улице Таватуйской. Табло работает, якобы бензин есть, но он не заливается. На частных заправках 95-й бензин стоит выше 90 рублей за литр, а 92-й выше 80. Выпускники школ, набравшие по 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из 3 пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года, рассчитана на абонентов моложе 20 лет. По предварительным данным, в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 российских школьников. Еще 76 получили по 300 баллов на ЕГЭ, 8 человек 400, одна девушка в Москве 500 баллов. Американская инди-компания выпустит фильм с Юрой Борисовым о конфликте среди создателей чата GPT. Студия «Неон» купила права на фильм «Луки Гуаданьина. Искусственный», сообщает Deadline. Изначально фильм должна была выпустить Amazon Studios, но в середине июня передумала. Отказались от проекта также Warner Brothers, Netflix и Focus. По данным Hollywood Reporter, компании не хотели связываться с фильмом из-за политической тематики. Ну а компания «Неон» за последние 6 лет дважды получила «Оскар» за лучшие фильмы «Анора» и «Паразиты». Официальный доллар 78,27, евро 89 рублей 27 копеек.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 со знаком «плюс», а днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: И снова Дмитрий Маликов на радио «Лето» и его «Мир без твоей любви». И, кстати говоря, сегодня 1 июля, Международный день архитектуры. Поздравляю всех причастных. И хочется сказать, что любовь – это тоже немного архитектурное такое какое-то строение. Там и опора, и свет, и пространство. Вообще все важно. И чтобы ничего не рушилось от первого сквозняка, согласитесь. Всем, кто уже в пути, вечерний привет. Пусть дорога домой будет ровной, а вечер складывается самым приятным для вас способом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный хэппи-энд ждет вас дальше. Ираклий, Люся Чеботина и Алексей Чумаков тоже будут только для вас.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Rush.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Мероприятие 18 июля. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах управления, количество призов или выигрыша по результатам такого мероприятия, срок, месте, порядке получения на сайте urallfootballfest.ru. Екатеринбург. 0+. АОФК Урал. ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес город Екатеринбург. Улица Фестивальная, дом 8.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

был проект «Мохито» на радио «Лето». И всем, кто прямо сейчас объезжает пробки и уже мысленно дома, большой дорожный вечерний привет. Кстати, любопытный факт. Если у вас черный автомобиль, летом в салоне, это уже доказано, обычно градусов на 5 жарче, чем в белом. Ну и сам кузов на солнце нагревается гораздо сильнее. Ну а мы одинаково приветствуем владельцев абсолютно всех цветов машин и желаем, чтобы вам комфортно было не только в салоне, но и на дорогах. Держим путь дальше с яркими и любимыми нашими хитами. Группа «Виагра», «Слава», «Чай вдвоем», а еще «Мод» и «Юлия Савичева» ждут вас дальше.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Рубль резко укрепился после значительного снижения днем ранее. Вечный фьючерс на доллар США на торгах Мосбиржи падал сегодня на 1.5% до отметки 78 рублей 22 копейки. Однако эксперты полагают, что рост российской валюты – разовый случай на фоне тренда на ослабление, пишет РБК, и отмечает, что сегодняшнее укрепление рубля совпало с публикацией резюме обсуждения ключевой ставки. Центробанк не исключает более высокую ее траекторию в среднесрочной перспективе. Напомню, на заседании в июне он снизил ключевую ставку лишь на 0.25% до отметки 14.25, хотя большинство экспертов ожидали более серьезного снижения, в том числе до 14% годовых. Ситуация с автотопливом в России действительно непростая, но не стоит драматизировать, охать и ахать. Решение будет найдено. Об этом заявила Валентина Матвиенко на пленарном заседании в Совете Федерации, цитирует ее РБК. А также отмечает, что ограничения на отпуск топлива уже действуют более чем в полсотни субъектов России. Их объясняют сложностями логистики, ажиотажным спросом и необходимостью обеспечить приоритетные поставки. Вице-премьер Новак не исключил импорт топлива. Также власти могут разрешить НПЗ выпускать более простой в изготовлении бензин Евро-2. Сегодня экологический стандарт класс К5, аналог Евро-5, отмечает Коммерсант. Масштабное обновление вагонов метро проведут в Екатеринбурге до 2035 года. Власти закупят 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, которую опубликовала мэрия. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год с 2028 года. Кроме этого, в планах у мэрии продолжить обновление других видов общественного транспорта в Екатеринбурге. Планируется продолжить замену трамвайных автобусов, а также троллейбусов и автобусов. Минувший июнь в Екатеринбурге войдет в историю метеонаблюдений сразу по двум показателям. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, первый месяц лета стал самым теплым за последние 105 лет. Всего второй раз в истории температура воздуха на городской метеостанции в июне не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. Кроме того, июнь 2026-го побил рекорд по осадкам. Выпало почти 3 месячные нормы или 197 миллиметров. Прошлый рекорд был в 1986-м, составлял 168 миллиметров осадков. Стилисты назвали модную замену куртками-кардиганом. Это может быть свитшот. Спасение для ветреного утра, для офиса с кондиционером, а также для долгих прогулок до рассвета. Об этом заявила инфлюенсер Анита Глосс, пишет Лента.ру. Она советует носить свитшот с легкими льняными брюками и плетеными тапками. Также его можно накидывать поверх летящего платья комбинации, либо сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. Если днем слишком жарко, я просто небрежно повязываю его на плечи или через плечо поверх базовой майки. Получается очень стильный многослойный акцент, цитирует эксперта Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.27.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: И уже через 10 минут я предлагаю вам нашу рубрику «Слово дня». Сегодня разберем словечко, которое когда-то было комплиментом, а сейчас звучит, вы знаете, скорее как легкий упрек. Я думаю, что это вас удивит. А слушать мы с вами будем по-прежнему самые яркие, самые любимые наши хиты от Вики Дайнеко, группы «Мумий Тролль» и Ани Лорак. Совсем скоро они с нами на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». «Радио Лето». Реклама.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «апломб». Знакомое слово, да? Давайте разберемся в его корнях, что бы оно значило. «Апломб» – это когда человек говорит так, будто истина уже пришла, села рядом и попросила больше вообще никого, кроме него, не слушать. Синонимы этого слова – спесь, гонор или чванство. Вам о чем-то говорят? Но у слова есть еще и красивая биография. Оно пришло из французского, где «апломб» значит «отвесно» или «устойчиво». В балете, между прочим, «апломб» — это умение держать равновесие, осанку и тело в сложной позе. То есть там это практически искусство. Но потом слово вышло из танцевального зала в обычную жизнь и стало означать уже не устойчивость, а самоуверенность с легким, знаете ли, перегибом. Ну что, берете «апломб» в свой лексикон? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Кажется, связь Кати Лель с космосом становится все крепче. Вы слышали, артистка снова заговорила о внеземных энергиях и даже инопланетной ДНК в своей собственной крови. Ну что ты скажешь, у каждого из нас свой источник вдохновения. Кто-то заряжается кофе, кто-то прогулкой, а кто-то прям берет и напрямую от вселенной энергию. Главное, что музыка у Кати все равно вполне земная, узнаваемая, легкая и с эффектом, когда хочется напевать и подпевать. Дальше у нас с вами Зиверт, дискотека «Авария», Юлия Паршута и группа «Айова». Оставайтесь на радио. Радио «Лето» здесь всегда

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Более 5 часов действовал сегодня в Свердловской области режим опасности от БПЛА. Угрозу объявили в 10.02 утра, сняли в 15.15, пишет Ядин. В это время горожане жаловались на перебои в работе мобильного интернета и безналичной оплаты в некоторых магазинах. Ранее власти региона объясняли разную скорость доставки сообщений людям об угрозах опасности. Она может варьироваться в зависимости от нагрузки на сети связи, модели мобильного устройства и его настроек, а также местонахождения абонента, работы конкретного оператора сотовой связи, пишет Ядин. Второй трамвайный маршрут в Академический власти Екатеринбурга запустят с августа. Мэрия объявила о новых изменениях в работе общественного транспорта с 1 августа. И одно из ключевых изменений – маршрут трамвая номер 16 с сообщением «Волгоградская Урфу». Он будет соединять Академические районы и ЖБИ и ходить между остановками Академика Парина и 40-летия ВЛКСМ. На линию выйдет 7 новых низкопольных трамваев «Кастер». Интервал движения сократится до 11-14 минут. Сейчас в Академические ходят только один трамвай номер один с сообщением академика Парина в Тор-Чермет, напоминает портал 66. Первый прямой рейс компании «Уральские авиалинии» улетел сегодня из Екатеринбурга в Абхазию. Из Кольцова рейс отправляется по расписанию в 10.50 по местному времени. Обратный вылет из Сухума в 13.30 по местному времени. Стоимость билета в одну сторону от 17 тысяч рублей, пишет портал 66. Аэропорты Кубани работают с ограничениями. В случае закрытия аэропортов Сухум может стать альтернативным вариантом для поездок на юг, отмечает агентство. Россияне могут въезжать в Абхазию как по российскому, так и по загранпаспорту. Виза для поездок до 90 дней не нужна. Летать в Абхазию уральские авиалинии будут дважды в неделю. Сильная магнитная буря может накрыть Землю завтра, 2 июля. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии и КИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3 и окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события завтра в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Минувшей ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, отмечает газета.ру. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви или на работе, сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет, так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89 рублей 27 копеек.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 со знаком «плюс», а днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.

что любопытно, ученые выяснили, для нашего мозга вообще не важно, что играет рок, рэп, классика или поп-музыка. Гораздо важнее оказывается, чтобы эта музыка нравилась именно вам. Любимые песни, независимо от жанра, запускают в нашем мозге очень похожие процессы. Так что музыкальных снобов сегодня можно немного расстроить. А у нас с вами по-прежнему яркие, любимые наши хиты, от которых порой даже мурашки на коже появляются. Будем слушать группу «Добро» Сергея Лазарева и группу «Рефлекс». И рубрика «Вкус жизни». Сегодня тоже полезное о салатных листьях, какие из них самые-самые, вы узнаете через

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Кажется, самый недооцененный продукт лета – это обычный листовой салат. Мы часто выбираем его по принципу «этот красивый». А оказывается, есть еще и принцип «этот полезнее». Если коротко, чем темнее листья, тем больше в них пользы. Романа, руккола, шпинат или кейл обычно богаче витаминами А, С, К, фолий. Кислотой и минералами, чем светлый айсберг, например. Айсберг тоже хороший, особенно если вы любите его за хруст. Но он скорее про свежесть, чем про витаминный рекорд. И еще один маленький секрет. Если просто съесть тарелку зелени, это, конечно, хорошо. Но если добавить немного оливкового масла, авокадо или горсть орехов, организм гораздо лучше усвоит жирорастворимые витамины и антиоксиданты. Так что заправка – это не только про вкус, но и про пользу. И еще одно правило, которое мне очень нравится. Хороший салат – это не наказание за вчерашний десерт. Добавьте к листьям курицу, рыбу, яйцо, сыр, фасоль или нут, и получится полноценный обед, после которого не захочется через час искать печенье. Не знаю, как вам, а мне летом вообще сложно пройти мимо свежей зелени. Пусть в вашей тарелке сегодня будет чуть больше цвета, и чем больше оттенков зеленого, тем лучше. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

Не хочется прощаться с Димой Маликовым. Хорошо, что он частый гость у нас на радио «Лето». Ну и я, Катя Савельева, тоже говорю вам пока, друзья. Кстати, астрологи говорят, что 2 июля хорошо подходит для спокойных выводов, для честных разговоров и завершения того, что давно просилось уже, знаете, в финал. Пусть завтра что-то важное наконец-то станет понятнее. На сегодняшний вечер я предлагаю нам провести без спешки, без лишнего шума, только с яркими, любимыми нашими хитами. Полина Гагарина, «Елка», Жанна Фриске, группа «Бис». Ждут вас дальше. А я прощаюсь. До встречи!

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Внутренний рынок России полностью обеспечен автотопливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита бензина связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтяными компаниями. Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв, отметил Новак, пишет газета.ру. Между тем, в Екатеринбурге с пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают только дизельное топливо. Третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС в городе цены чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит 84 рубля, 95-й 90 рублей за литр, отмечают автомобилисты. В Первоуральске из-за проблем с водоснабжением, возникших после сильных дождей, закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, пишет Интерфакс. Решение принято в целях соблюдения санитарных норм, отмечают в пресс-службе. Напомню, в понедельник в Свердловской области прошли сильные дожди и ливни. Они спровоцировали подтопление в районе насосной станции Верхнешайтанского водохранилища. Подачу холодной воды ограничили в домах. В Первоуральске введен режим ЧС. Власти города сообщают, что ремонтные работы на насосной станции идут круглосуточно. Между тем, если к завтрашнему дню дожди в Свердловской области не прекратятся, можно ожидать затопления домов, садовых участков, автодорог еще в полутора десятках муниципалитетов, сообщили в МЧС. По прогнозу спасателей, в этом списке могут оказаться в частности Красноуфимск, Кривда, Верхняя Пышма, Белоярский, Сысерть, Дегтярск, Полевской, пишет «Новый день». Напомню, режим ЧС из-за паводка введен в 5 свердловских муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге. В Екатеринбурге на 2 месяца перекроют маленькую, но важную улицу Ротную в поселке Совхозный в Ленинском районе. С 14 июля до 12 сентября ограничат движение в районе дома 21 на улице Комбинатской, сообщили в пресс-службе мэрии. Перекрытие связано с проведением сетей водоснабжения к новостройке на улице Комбинатской, 21, пишет Я-1. Автобусы по маршруту Владивосток-КНДР начнут ходить к концу этого года, сообщил исполняющий обязанности представителя МИДа России во Владивостоке Евгений Волосастов. Он отметил, что уже определен регулярный пассажирский автоперевозчик между Владивостоком и специальной экономической зоной Рассон в КНДР. В апреле стороны завершили соединение пролетов автомоста через реку Туманную. Она отделяет Северную Корею от Приморского края. Сейчас между Владивостоком и КНДР действуют авиа- и железнодорожные сообщения, отмечает РИА Новости. Официальный доллар 78.27, евро 89.27.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. На днем плюс 18, плюс 20.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита топлива связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтекомпаниями. Крупные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв. Но он корректируется, отметил Новак, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге с прошлой пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают топливо только дизельное, третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС цены стали чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит примерно 85 рублей за литр, 95-й по 90 рублей, сообщают автомобилисты в соцсетях. Капитальный ремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган обойдется почти в 209 миллионов рублей. Деньги выделит федеральный бюджет. Соответствующий тендер на поиск подрядчика опубликован на официальном портале госзакупок, пишет УРАРУ. Заказчик работ ФКУ «Уралуправтодор». Все запланированные работы должны быть полностью завершены к середине августа 2027 года. Дорожники должны обновить асфальт на двух смежных участках автодороги 44 километра. Между тем, капремонт трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган вызовет большие пробки, прогнозирует портал «Урару». Европейская жара идет в Россию. Азорский антициклон с сухими воздушными массами северо-запада Африки постепенно движется на Черное море. На российском юге вскоре ожидаются температуры от 32 до 37 градусов по Цельсию. Антициклон удерживает над большей частью Европы малооблачную погоду, не пропускает прохладные воздушные массы севера Атлантики. Минувший июнь в Европе выдался самым жарким за последние 100 лет. Из-за палящего солнца в Европе плавились асфальт, светофоры, рельсы, погибли люди. Между тем, и на Среднем Урале в ближайшие дни существенно потеплеет. В четверг и в пятницу в Екатеринбурге плюс 22-23 днем, но уже в субботу Росгидромет обещает нам днем до плюс 26 градусов, в выходные в начале следующей недели до плюс 28. Но в прогнозах остаются небольшие дожди по области каждый день. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Это не бары и не дискотеки. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви, на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет. Так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра, в четверг, 2 июля, в Екатеринбурге, друзья, будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северный 1,6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 со знаком «плюс», а днем от 18 до 20 градусов тепла.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

Чтобы увидеться, может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

красить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
1: Пусть в сердце моем

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: 1%. Сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.